0: Тебя люблю.
1: Те quiero.
2: Я сказал.
3: In English?
4: Я
5: сказал.
4: Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказал. Я сказ